0: и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Радио Рандейбу. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Состоялась торжественная церемония открытия Олимпиады 80. На центральном стадионе имени Владимира Ильича Ленина в Лужниках собралось свыше 100 тысяч зрителей. Участникам всемирного праздника спорта обратились председатель оргкомитета Олимпиады 80 Новиков, президент МОК Лорд-Кила. Выступивший затем Леонид Ильич Брежнев провозгласил Олимпийские игры 1980 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Wherever you are, whoever you are, aim to be better. Radio Rendezvous, Radio Superstar.
1: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит Рандеву.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через 2 года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» — цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» — «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Все позиции шатки, успеющего с краю сон чуткий. Мы с тобой две лошадки.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске пара предупреждений для жителей области. Пара предупреждений для водителей на нижегородских дорогах. Но вначале о том, что Нижний снова примет большой футбол. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения

0: По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На эти 7 июньских дней Россети Яндекса прогнозируют небольшое похолодание. Днем будет плюс 20, плюс 25 градусов, по ночам 14-17. При этом придут небольшие, но частые дожди.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: If you decide to walk away so easily, just because I said some things I didn't mean, in case you change your mind about all this, I guess it's just the way it has to be.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о месте Нижегородской области в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, закупке коммунальной техники по программе льготного лизинга, сотрудничестве Нижегородской области с группой X5 и летнем банковском предложении для предпринимателей. Нижегородская и Московская области разделили второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов, подготовленном агентством стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями на основе опросов предпринимательского сообщества. Первое место разделили Москва и Татарстан. Результаты рейтинга в ходе Петербургского международного экономического форума представила генеральный директор России Светлана Чупшева. Она отметила, что в этом году регионы оценивали по 88 показателям в 8 направлениях. Было опрошено почти 500 тысяч предпринимателей. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников подчеркнул, что инвестиционный рейтинг отражает личную вовлеченность глав регионов и команд субъектов в формировании инвестиционного климата. Нижегородская область удерживает второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности третий год подряд. По итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал Нижегородской области составил 743 миллиарда рублей. Дом РФ поможет обеспечить Нижегородскую область коммунальной, строительно-дорожной и сельскохозяйственной техникой. Соответствующее соглашение подписано на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Губернатор Глеб Никитин отметил, что раньше для этих целей использовались рыночные инструменты, но сейчас это практически невозможно. Техника будет закупаться по программе льготного лизинга, разработанной Дом РФ совместно с Минпромторгом России. Программа позволяет использовать для закупки и модернизации техники механизм инфраструктурных облигаций. Генеральный директор Дом РФ Виталий Мутко сообщил, что Нижегородская область заинтересована в приобретении 280 единиц техники и оборудования на сумму 1 миллиард 800 миллионов рублей. Ранее Дом РФ профинансировал приобретение порядка 2000 единиц техники на сумму свыше 17 миллиардов рублей в различных регионах. У нижегородских производителей появится больше возможностей по продвижению своей продукции в магазинах группы X5. В Нижегородской области X5 заключили соглашение о социальном и экологическом партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что отдельный блок работы по соглашению будет посвящен поддержке нижегородских производителей и продвижению продукции локальных брендов и фермерских хозяйств в сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». На сегодняшний день в торговых сетях группы X5 представлена продукция 116 производителей Нижегородской области. НБД Банк предлагает предпринимателям специальные условия расчетно-кассового обслуживания в рамках акционного тарифа на все лето. Предложение позволяет компаниям оптимизировать расходы на банковское обслуживание и направить больше ресурсов на развитие бизнеса. Среди ключевых условий предложения – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, возможность получить третий месяц обслуживания бесплатно, бесплатное подключение к системе интернет-банк. Для компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Подключение доступно до конца лета. Подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В Россия, радио-рандеву, радио большого города. Радио-рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: «20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске на трассе М-12 теперь придется тоже соблюдать правила. Об опасности для нижегородцев, исходящих от мышей. Также о завершении зарплатной гонки в Нижегородской области. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями 21%.

пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На эти 7 июньских дней нейросети Яндекса прогнозируют небольшое похолодание. Днем будет плюс 20, плюс 25 градусов, по ночам 14-17. При этом придут небольшие, но частые дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали! В России растут продажи автомобилей с пробегом. Как следует из данных Автостата, в мае продано на 7% больше БУ автомобилей, чем год назад. Средняя цена такой машины составила 1 190 000 рублей, на 6% больше прежнего. Импорт по сравнению с 2025 годом упал на 5%. Чаще всего в мае в Россию ввозили БУ модели «Тойота». Цены на такси по России летом могут вырасти в среднем на 10-20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. Заметнее всего это будет в крупных городах. Планируемое подорожание связали с падающей рентабельностью таксопарков, а также с нехваткой водителей. К концу года стоимость поездок может вырасти до 30%. Старт продаж обновленного бренда «Волга» в России намечен на 19 июня. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева. По ее словам, в этот день по всей стране должны открыться около 30 дилерских центров. Напомню, представлены будут три модели. Самые доступные из них будет стоить от 2,7 миллиона рублей. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
1: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.
1: Доброе утро, друзья. От Белла Чао перейдем к Бон Джови. Мне кажется, созвучно это все. Королева Нового Орлеана продолжит наш утренний эфир. Желаю вам продуктивного дня и только хороших новостей.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Два великих голоса в одной композиции. Это группа Queen, Фредди Меркьюри и Майкл Джексон. Где-то там на подпевках кто-то скажет так, кто-то скажет, поют дуэтом. Это хорошо. Меня зовут Андрей Лазарев. Доброе утро, друзья. Коротко о том, что происходит. За окном 3 балла на дорогах Нижнего в эти минуты. Все спокойно. Ну а если говорить о погоде, сегодня в середине дня ожидается пасмурная погода. До 22 тепла. Посвежеет немного. Ветер порывистый. И небольшие дожди. Группа «Моя Мишель» продолжит наш музыкальный эфир в ближайшие 4,5 минуты. А далее еще группа «Прогноз погоды» и на занавес этого часа на сладкое группа «Police» и «Aha».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске пара предупреждений для жителей области. Пара предупреждений для водителей на нижегородских дорогах. Но вначале о том, что Нижний снова примет большой футбол. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями – 21%. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственно.

0: Насос. Звони Водоманд. Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания Адамант. Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: На эти 7 июньских дней Россети Яндекса прогнозируют небольшое похолодание. Днем будет плюс 20, плюс 25 градусов, по ночам 14-17. При этом придут небольшие, но частые дожди.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.
1: Доброе утро, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию Нижнего Новгорода, радио «Рандеву». Спасибо Эду Ширану и Араджиту Синху за открытие музыкального часа. Продолжит наш эфир группа Coldplay, далее Дэвид Гетта, Culture Club и еще много всего интересного. Спасибо, что слушаете и выбираете нас. Оставайтесь счастливыми и только хороших вам новостей.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Продолжаем утренний эфир. Немного замедлимся. Все-таки рабочий день уже начался. У многих из вас Пол Янг и Олеся Кара под занавес этого музыкального часа. И еще пару музыкальных сюрпризов обязательно прозвучат. Я же Андрей Лазарев. Желаю всем отличного, продуктивного понедельника. 15 июня на календаре. На дорогах все спокойно. Погода обещает сегодня немного пасмурную. Не исключены небольшие дожди, до 22 тепла.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске на трассе М12 теперь придется тоже соблюдать правила. Об опасности для нижегородцев, исходящих от мышей. Также о завершении зарплатной гонки в Нижегородской области. На трассе М12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями 21%. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка.

0: Экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферт.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о ситуации в отрасли молочного животноводства, развитии автотуризма в Нижегородской области, ремонте путепровода Мызинского моста и летнем банковском предложении для предпринимателей. Состояние и перспективы развития молочного животноводства обсудили на очередном заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости социально-экономического развития Нижегородской области под председательством губернатора. Молочное животноводство остается одним из приоритетных направлений АПК. По объему производства Нижегородская область занимает 11 место в России. Тем не менее, финансовые показатели производителей ухудшились с начала 2026 года на фоне роста себестоимости производства молока и жесткой кредитно-денежной политики. Глеб Никитин подчеркнул, что агропромышленный сектор по итогам первого квартала 2026 года находится в положительной зоне. Производство продукции сельского хозяйства составило 104,2% по отношению к аналогичному периоду 2025 года. Однако в отрасли фиксируется и негативная динамика. Доходность сектора снижается. Выросла себестоимость производства молока, фонд оплаты труда, затраты на топливо, содержание самого предприятия. Подорожала сельхозтехника и запчасти к ней, а также минеральные удобрения. По мнению министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, для стабильной работы хозяйств, помимо оптимизации рабочих процессов, необходимо предоставление государственной финансовой поддержки. Число автотуристов в Нижегородской области с начала 2026 года выросло на 20%. Регион посетил уже более 190 тысяч автотуристов. Губернатор Глеб Никитин представил потенциал развития автотуризма в регионе на форуме «Путешествуй в Москве». Глава Нижегородской области подчеркнул, что регион делает ставку на комфортные и технологичные автопутешествия. Нижегородская область уже сегодня предлагает автотуристам разветвленную сеть маршрутов. Основными точками притяжения для путешественников является паломническо-туристический кластер «Арзамас», «Дивеево», «Саров», туристические центры «Инвестор», Нижний Новгород, Большое Болтино, Выкса, Семенов, Городец, Чкаловск, а также озеро Светлояр. Завершен основной этап ремонтных работ на путепроводе Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Готовность объекта составляет 80%, работы идут с опережением графика. Глава города Юрий Шлаваев сообщил, что на участке поменяли, смонтировали ключевые несущие элементы – 12 железобетонных балок. Подрядчик готовится приступить к устройству выравнивающего слоя, гидроизоляции и защитного покрытия. Затем будет уложен асфальт, также на участке появится новое освещение. Капитальный ремонт на объекте проводится впервые за 45 лет, прошедших с момента постройки. НБД Банк предлагает предпринимателям специальные условия расчетно-кассового обслуживания в рамках акционного тарифа на все лето. Предложение позволяет компаниям оптимизировать расходы на банковское обслуживание и направить больше ресурсов на развитие бизнеса. Среди ключевых условий предложения – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, возможность получить третий месяц обслуживания бесплатно, бесплатное подключение к системе интернет-банк. Для компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Подключение доступно до конца лета. Подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Предложение действует до 30 июня 26-го.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске пара предупреждений для жителей области. Пара предупреждений для водителей на нижегородских дорогах. Но вначале о том, что Нижний снова примет большой футбол. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями – 21%. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: На эти 7 июньских дней нейросети Яндекса прогнозируют небольшое похолодание. Днем будет плюс 20, плюс 25 градусов, по ночам 14-17. При этом придут небольшие, но частые дожди.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокка. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортичке «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске на трассе М12 теперь придется тоже соблюдать правила. Об опасности для нижегородцев, исходящих от мышей. Также о завершении зарплатной гонки в Нижегородской области. На трассе М12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями – 21%. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и масса.

0: московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
2: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Она девочка-самурай. Не пиши ей и не вспоминай. Она научилась молиться Богу, которого нет. Она девочка острый меч, он крысолов и его кларнет. А она самурай, который учился не слышать звуков, не вздрагивать от машин, не подпускать к себе близко мужчин и женщин, на всякий случай тоже не подпускать. Она девочка, выученная стоять на стеклах, на углях, на докрасна раскаленном асфальте. Хотите — принимайте, хотите — не принимайте. Но девочка самурай в железных доспехах, на тонких плечиках, снимая их каждый вечер, она вмещается на коврике ванной, что диаметром меньше метра. Ее уносит от сильного ветра, и она как воин учится своему военному ремеслу. Выучилась не верить ни левым, ни правым, по-хорошему никому. Выучилась смотреть на солнце, не закрывая век. Она девочка Старк, железнейший человек. Девочка грецкий орешек, упрямо твердая скорлупа. Но стоит ей треснуть, как рассыпается прям в руках. Как она стоит на гвоздях, они через пятки рвут эфемерную душу. Девочка самурай раздевается, смывает себя под душем. Но наутро отказывается вести войну, сдает весь металл в ломбард. Он вырученный идет в кино, играет на бильярд. И забивает в лунку, и забивает на всю эту самурайскую этику. Теряет свой рейтинг среди самых сильных на этом свете и становится просто счастливой, черт возьми, просто. Как музыка из 90-х, как белая водолазка, как кофейная чашка, как запах только что выстиранной белой рубашки, как чувство, что скоро должен случиться май. Просто счастливая девочка, ты больше не самурай.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о запрете на продажу вейпов, развитии особой экономической зоны «Кулибин», партнерских программах фонда «Сколково» и летнем банковском предложении для предпринимателей. Государственная Дума единогласно приняла во втором и третьем чтениях изменения в закон, позволяющий регионам самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов и жидкости для них. Председатель Думы Вячеслав Володин рекомендовал не откладывать принятие таких решений на уровне субъектов. Губернатор Глеб Никитин заявил, что в Нижегородской области вейпы исчезнут с прилавков в тот же день, как это станет возможно. 28 мая депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли в двух чтениях закон об установлении на территории Нижегородской области дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан, внесенных губернатором. Согласно документу, на территории области запрещается любая деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по розничной торговле вейпами и жидкостями для них. Под запрет попадают все способы реализации такой продукции, также запрещается ее хранение. Улицам на государственной площадке особой экономической зоны Кулибин-Дзержинский присвоено наименование, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области. Теперь на площадке есть улицы Инструментальная, Полимерная, Титановая, Трубная и Бумажная. В пресс-службе корпорации рассказали, что на улице Инструментальной размещено производство твердосплавного металлорежущего инструмента «Аксис», а на улице Трубной планируется строительство производства трубопроводных систем НПП «Современные трубопроводные системы». Таким образом, наименование не только упрощает навигацию по площадке, но имеет еще и символическое значение. Крупные нижегородские компании смогут подключиться к партнерским программам «Сколково» для расширения объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и участия в проектах технологического лидерства России. Это один из пунктов соглашения между правительством Нижегородской области и фондом «Сколково». Подписание состоялось на площадке Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что приоритетными направлениями для наращивания количества малых технологических компаний в регионе станут биомедицина, автоматизация, транспорт, новые материалы, энергетика и беспилотники. Правительство Нижегородской области будет информировать бизнес о возможностях и программах «Сколково», а фонд, в свою очередь, будет подключать нижегородские проекты к корпоративному заказу крупных компаний, а также поддерживать участников программ финансово и организационно. НБД Банк предлагает предпринимателям специальные условия расчетно-кассового обслуживания в рамках акционного тарифа на все лето. Предложение позволяет компаниям оптимизировать расходы на банковское обслуживание и направить больше ресурсов на развитие бизнеса. Среди ключевых условий предложения – бесплатно открыть расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, возможность получить третий месяц обслуживания бесплатно, бесплатное подключение к системе интернет-банк. Для компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Подключение доступно до конца лета, подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: количество показаний. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-дефис-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске пара предупреждений для жителей области. Пара предупреждений для водителей на нижегородских дорогах. Но вначале о том, что Нижний снова примет большой футбол. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями – 21%. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: На эти 7 июньских дней на Россети Яндекса прогнозируют небольшое похолодание. Днем будет плюс 20, плюс 25 градусов, по ночам 14-17. При этом придут небольшие, но частые дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали! В России растут продажи автомобилей с пробегом. Как следует из данных Автостата, в мае продано на 7% больше БУ автомобилей, чем год назад. Средняя цена такой машины составила 1 190 000 рублей, на 6% больше прежнего. Импорт по сравнению с 2025 годом упал на 5%. Чаще всего в мае в Россию ввозили БУ модели Toyota. Цены на такси по России летом могут вырасти в среднем на 10-20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. Заметнее всего это будет в крупных городах. Планируемое подорожание связали с падающей рентабельностью таксопарков, а также с нехваткой водителей. К концу года стоимость поездок может вырасти до 30%. Старт продаж обновленного бренда «Волга» в России намечен на 19 июня. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева. По ее словам, в этот день по всей стране должны открыться около 30 дилерских центров. Напомню, представлены будут три модели. Самая доступная из них будет стоить от 2,7 миллиона рублей. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Выксы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске на трассе М12 теперь придется тоже соблюдать правила. Об опасности для нижегородцев, исходящих от мышей. Также о завершении зарплатной гонки в Нижегородской области. На трассе М12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями 21%. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новых назначениях в нижегородском правительстве, динамике обращений в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей, концепции поселка для переселенцев из Европы и летнем банковском предложении для предпринимателей. Министром защиты объектов Нижегородской области назначен Константин Бочкарев, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Константин Бочкарев окончил Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала Яковлева, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. С 2007 по 2025 год проходил службу в вооруженных силах Российской Федерации. Об изменениях в структуре правительства губернатор Глеб Никитин сообщил 30 мая. Ключевым изменением стало создание нового органа исполнительной власти – Министерства защиты объектов Нижегородской области, которое вошло в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. Вторым значимым изменением структуры стало введение в непосредственное подчинение губернатору должности заместителя председателя правительства, курирующего деятельность государственной жилищной инспекции, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также управление государственной охраной объектов культурного наследия. Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства назначен Денис Исмагилов. Ранее он работал министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий проанализировал статистику жалоб и обращений в первом полугодии 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, количество обращений, связанных с налогообложением, выросло с 7 до 16, с тарифами ресурсоснабжающих организаций с 2 до 4, земельными и имущественными отношениями с 6 до 18. Вместе с тем снизилось с 12 до 8 количество обращений по уголовным делам. Всего за первые 6 месяцев 2026 года в аппарат уполномоченного поступило 96 обращений от представителей бизнеса региона, что сравнимо с уровнем прошлого года. В числе ключевых факторов, негативно влияющих на предпринимательскую деятельность, Павел Солодкий назвал рост налоговой нагрузки, высокие процентные ставки по кредитам, колебания валютного курса и увеличение кадастровой стоимости недвижимости. В Нижегородской области рассматривается реализация проекта по строительству поселка для граждан европейских государств, приезжающих в Россию по специальной визе традиционных ценностей, сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области. Концепцию поселка на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге представил архитектор Антон Гликин. Он сообщил, что сейчас на получение визы одобрено 100 человек, еще 1200 ожидают своих виз, а также отметил, что инвестор у проекта уже имеется. Поселок, получивший рабочее название Михельдор, предполагает разместить в деревне Чуварлей Дальнеконстантиновского округа. Изначально речь шла о 250 домах и минимальном наборе социальных объектов, но обновленная концепция предусматривает строительство уже 450 домовладений, а также магазинов, кафе и детского сада. НБД Банк предлагает предпринимателям специальные условия расчетно-кассового обслуживания в рамках акционного тарифа на все лето. Предложение позволяет компаниям оптимизировать расходы на банковское обслуживание и направить больше ресурсов на развитие бизнеса. Среди ключевых условий предложения – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, возможность получить третий месяц обслуживания бесплатно, бесплатное подключение к системе интернет-банк. Для компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Подключение доступно до конца лета. Подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику, политику, для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске пара предупреждений для жителей области. Пара предупреждений для водителей на нижегородских дорогах. Но вначале о том, что Нижний снова примет большой футбол. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями – 21%. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: На эти 7 июньских дней нейросети Яндекса прогнозируют небольшое похолодание. Днем будет плюс 20, плюс 25 градусов, по ночам 14-17. При этом придут небольшие, но частые дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: В час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где заката цвета вишни, одуряюще прекрасный, здесь никто не станет лишним.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске пара предупреждений для жителей области. Пара предупреждений для водителей на нижегородских дорогах. Но вначале о том, что Нижний снова примет большой футбол. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями – 21%. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
5: Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Рандеву». Это программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту самую область, собственно, освещаем, рассказываем, делимся. И сегодня, знаете, ну, мне вот непривычно иногда менять график своей работы, но иногда приходится. И вот, мне кажется, у нас в гостях те люди, которые встают раньше всех, бодры всегда и веселы, просто потому что их задача, их миссия сделать нас такими же. И вот в гостях у нас Юлия Осипова, управляющая фитнес-клубом Family Fit. Это новый фитнес-клуб в центре города. Юлия, здравствуйте.
6: Доброе утро, Андрей.
5: Вот, я ждал, я просто не хотел говорить доброе утро, просто чтобы сказали это вы. Юлия, мы очень рады вас видеть, и у нас очень много вопросов относительно вашего любимого дела, да, то, чем вы занимаетесь, и как вы помогаете, собственно, остальным людям, быть просто в форме, быть в тонусе, да, вот быть самыми активными. Какова миссия фитнес-клуба Family Fit, если вот начать с такой вывески, да, когда только знакомишься?
6: Андрей, давайте я немножко про клуб расскажу. Да? Family Fit – это семейный фитнес-клуб семейного формата, где могут найти себе место люди разных категорий, разных возрастов. Соответственно, миссия какая? Помочь человеку здоровый образ жизни вписать в свой естественный ритм, да, и его поддерживать.
5: Отлично. А я правильно понимаю, что вот как раз ключевое – это вот семейный такой формат, чтобы приходили и те, кто постарше. Я просто уже видел, встречал людей, которые рассказывают про клуб, говорят, ой, нам дети подарили абонемент, мы приходим в бассейн, и, в общем, нам хорошо, здорово. Это ключевое направление, то есть именно семейный формат? Либо к вам могут прийти и профессиональные спортсмены, может быть, кто-то еще, офисные работники.
6: Андрей, спасибо за уточнение. Клуб семейный, но он подходит для всех категорий граждан. Да? Молодые специалисты, предприниматели, как вы сказали, люди постарше, родители с детьми, с внуками могут посещать клуб и могут для себя найти занятия под потребность, по интересам. Да? Об этом свидетельствует зона, да, доступная в клубе. Угу. Могу об этом рассказать.
5: Хорошо, конечно.
6: Немного. Клуб сам себе полноформатный, 4 этажа, просторный, комфортный, много естественного света. Соответственно, в клубе легко дышится. Есть такие зоны, как тренажерный зал, групповые программы, бассейн с немецкой системой очистки воды, джакузи с 8 видами гидромассажа. Летом откроется спа-зона с 3 видами пара, с массажным кабинетом, с обливным устройством. Также летом запустится кафе полноценное с разнообразным меню для поддержания баланса. Игровой зал полноформатный под такие виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол. Да, соответственно, тренажерный зал, я сказала в самом начале. Как будто бы все рассказала, и осталось рассказать отдельно про детский клуб. Детский клуб — это пространство, где дети разных возрастов,

0: И часто взрослые остаются в городе и продолжают свою рабочую деятельность. Мы создали пространство, куда родитель по пути на работу может оставить ребенка на весь день, и у ребенка будет, получается, план на день и в дальнейшем, если развивать на неделю, да, в фитнес-каникулах разнообразная программа с фитнес-занятиями, с прогулками, с занятиями в бассейне, ну и организованным питанием, что немаловажно. По сути, головная боль родителя снимается, он отдает утром рано в 8-8.30 ребенка фитнес-инструктору, и после рабочего дня в 17 забирает ребенка домой.
1: Слушайте, вот этого вообще я не ожидал, правда. Сколько всего реализовано. Но раз уж вы сказали про детей, Юлия, тогда вопрос следующий. Как с безопасностью? Ну, потому что это ключевое, ну, не только для детей, я понимаю, и для взрослых, но когда речь заходит о детях, первое, о чем ты думаешь, это вот безопасность, в том числе и при занятиях спортом. Как с этим в клубе Family Fit?
0: Андрей, мы серьезно к этому относимся, и это является неотъемлемой частью нашего пространства. Безопасность с разных сторон можно рассмотреть, да, например, с точки зрения охраны, с точки зрения видеонаблюдений, контроля за этим, да, с точки зрения...
1: Допуска, недопуска в определенные зоны, правильно
0: понимаю? Допуска, недопуска в определенные зоны, да, об этом говорят правила клуба и публичная оферта. Важно сказать, что безопасность – это в том числе профессиональные инструкторы, которые работают с детьми. Это оборудование, которое у нас доступно в зонах для детей. То есть это такой комплекс вопросов, за которым мы, конечно же, пристально следим.
1: Угу. А если говорить вот про сервисы, да, мы понимаем, что безопасность есть уникальные, ну, на мой взгляд, вот, да, там, те же фитнес-каникулы, я вообще впервые такое слышу. А если говорить про сервис, который вот делает посещение клуба приятным, потому что я знаю, среди вот моих знакомых, когда кто-то меняет место для занятий спортом, спрашиваешь, почему? Иногда до банального доходит. Не нравятся шкафчики. Приходишь, постоянно что-то занято. Или там замок не работает. Или, я не знаю, сушилка для плавательных принадлежностей там отсутствует. И удивляешься, но понимаешь, что человек, если ходит регулярно и постоянно, для него это важный аспект.
0: Андрей, согласна, но вы сейчас сами перечислили множество вопросов, да, из чего складывается сервис. Но я, собственно, того же мнения придерживаюсь, что сервис складывается из частичек, из мелочей, да, которые в конечном итоге должны привести к удовлетворению клиента. Важно все. Важно, как работает персонал, приветствие, зрительный контакт. Важна чистота в зонах. Приятно приходить туда, где комфортно разуться, да, такие элементарные вещи. Чистое полотенце у нас в клубе выдается на входе. За чистотой зон бассейна, раздевалок, детских зон у нас особое внимание, особый контроль. Сервис в целом, да, это множество элементов, которые в процессе работы превращаются в некий такой механизм, организм внутренний. Это и про...
1: Мне кажется, это еще и стиль.
0: Стиль, про атмосферу, про интерьер внутри клуба, про мебель, то, о чем вы сказали, да, и про оборудование дополнительное, да, например, как вы сказали, про отжим для купальников, про удобные фены, да, которые не нужно с собой нести из дома. То есть это вот такой комплекс множества вопросов, которые складываются в одну картинку.
1: Юлия, еще один вопрос есть, который лично волнует меня. Уж извините, воспользуюсь служебным положением. По поводу тренеров. Как они подбираются? Кто, собственно, у вас работает? Да? Потому что, когда ты доверяешь себя, свое тело, свое состояние, собственно, людям хочется не просто там знать какие-то, может быть, регалии или там, а вы слышали про

0: такого человека. Может быть, я не слышал, может быть, я вообще впервые пришел. Мне важно здесь и безопасность, и компетентность тренера как-то в этом убедиться или, по крайней мере, почувствовать доверие. Как это происходит?
1: Андрей, при подборе тренеров для нас важно, конечно же, профессиональное знание, то, о чем вы сказали. И, конечно же, нам важно, чтобы человек мог поддержать, услышать и направить к достижению цели. Соответственно, здесь такой симбиоз, да, профессиональных качеств и человеческих качеств, которые мы рассматриваем при подборе кандидатов.
0: Тогда вопрос, который касается абонемента. Я понимаю, что стоимость там складывается из разных элементов, но если говорить про вот полный пакет, да, all inclusive, как принято говорить, что туда входит, чем можно себя порадовать?
1: Андрей, у нас карты годовые, безлимитные. Соответственно, вы можете посещать неограниченное количество раз и неограниченно по времени, да? Соответственно, в безлимитную карту входят все зоны клуба, которые я ранее в начале эфира перечислила. Входит наполнение с фитнес-продукта. Это персональные тренировки. Это возможность познакомиться с разными направлениями клуба, с тренерским составом. Входит такое наполнение, как полотенце, да? Но это во все, кстати, тарифы входит. Программа рекомендаций по тренировкам. Заморозка актуальна для тех, кто регулярно отлучается и выходит из привычного ритма жизни. Гостевые визиты. Гостевые визиты дают возможность прийти в клуб с кем-то из близких, да, кому вам хотелось бы показать пространство, где вы проводите время, или для кого это было бы полезно. Массаж приветственный входит в премиум-карту.
0: Слушайте, много всего, много всего.
1: А еще, кстати, Андрей, важно отметить, что в премиум-карту добавлена консультация и первый прием у реабилитолога. В нашем клубе реализован кабинет здоровья, направленный на профилактику ортопедического здоровья. И, соответственно, перед составлением или в процессе составления фитнес-программы человек получает возможность пройти диагностику и уже от специалиста с высшим образованием получить подтверждение или направление в том или ином векторе.
0: Хорошо. Юлия, ну и вопрос, если возникло желание обратиться, узнать поподробнее, дорога прямая на сайт или к вам, собственно, в фитнес-клуб можно приехать и тут же все выяснить?
1: В зависимости от того, какой формат вам удобен, мы отталкиваемся от потребности клиента. Если вам нужно сделать все дистанционно и быстро, то через сайт и через заявку вам менеджер отдела продаж дистанционно оформит карту. Если вам привычнее перед принятием решения посмотреть клуб, то мы с удовольствием вас встретим в клубе, проведем презентацию по зонам клуба, и вы сможете, уже опираясь на свой опыт, принять правильное для вас решение.
0: Отлично. Ну и финальный, даже не вопрос, просто уточнение. Мы в начале программы сказали, что фитнес-клуб Family Fit – это новый фитнес-клуб в центре города. Центр у города большой. Где находится, чтобы слушатели радио Рандеву этот адрес для себя отметили, в картах запомнили?
1: Family Fit находится на Звездинке, точный адрес Звездинка 11А. Для нас, конечно, сейчас, для причастных к данному проекту, это самое сердечко города.
0: Я с вами абсолютно согласен. Часто проходил мимо, теперь проходить не буду. Юлия, спасибо вам огромное. Спасибо. Я уверен, что мы рассказали все, что может быть полезно в первую очередь и интересно во вторую для слушателей радио Рандеву. Друзья, у нас в гостях сегодня управляющая фитнес-клубом Family Fit. Это новый фитнес-клуб в центре города, Юлия Осипова. Юлия, благодарю вас.
1: Спасибо, Андрей.
0: И желаю всем, и нам в том числе, бодрости духа и тела.
1: До встречи в клубе.
0: До встречи. Это программа «Суть дела» на радио Рандеву. Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Джей Кей, Джамирокуай, Кеннет Хит. Что-то о летней жаре, которую мы с вами уже ощущали, но эта неделя будет дождливой и умеренной достаточно. Сейчас плюс 20 градусов в Нижнем Новгороде. Сохраняется вероятность осадков в разных частях Нижегородской области. Завтра плюс 20, среда плюс 20, четверг плюс 20, пятница плюс 20, суббота плюс 22. И каждый день синоптики обещают нам небольшой дождь. 4 балла пробки на улицах Нижнего Новгорода. Но то ли еще будет. Сегодня 15 июня, экватор

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», это Муся Тетибадзе. Дождь по-прежнему идет, все это в такт нашей погоде нижегородской на этой неделе. Она обещает быть дождливой. Хотя, ну, вроде бы, синоптики дают небольшие дожди каждый день, но кто же знает. Москва вот несколько дней находилась, ну, буквально в потопе. Мы тоже с вами ждем, поскольку близость с Москвой очевидна, но пока вроде бы обошло стороной. Посмотрим. Сегодня день рождения выдающегося норвежского композитора Эдварда Грига. Самое известное его произведение «Пер Гюнт», написанное в «Дикой тоске и депрессии», которое стало мировым бестселлером. И вот вам «Танец горного короля» или «В пещере горного короля». И удивительным образом именно группа

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о месте Нижегородской области в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, закупке коммунальной техники по программе льготного лизинга, сотрудничестве Нижегородской области с группой X5 и летнем банковском предложении для предпринимателей. Нижегородская и Московская области разделили второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов, подготовленном агентством стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями на основе опросов предпринимательского сообщества. Первое место разделили Москва и Татарстан. Результаты рейтинга в ходе Петербургского международного экономического форума представила генеральный директор России Светлана Чупшева. Она отметила, что в этом году регионы оценивали по 88 показателям в 8 направлениях. Было оброшено почти 500 тысяч предпринимателей. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников подчеркнул, что инвестиционный рейтинг отражает личную вовлеченность глав регионов и команд субъектов в формировании инвестиционного климата. Нижегородская область удерживает второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности третий год подряд. По итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал Нижегородской области составил 743 миллиарда рублей. Дом РФ поможет обеспечить Нижегородскую область коммунальной, строительно-дорожной и сельскохозяйственной техникой. Соответствующее соглашение подписано на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Губернатор Глеб Никитин отметил, что раньше для этих целей использовались рыночные инструменты, но сейчас это практически невозможно. Техника будет закупаться по программе льготного лизинга, разработанной Дом РФ совместно с Минпромторгом России. Программа позволяет использовать для закупки и модернизации техники механизм инфраструктурных облигаций. Генеральный директор Дома РФ Виталий Мутко сообщил, что Нижегородская область заинтересованы в приобретении 280 единиц техники и оборудования на сумму 1 миллиард 800 миллионов рублей. Ранее Дом РФ профинансировал приобретение порядка 2000 единиц техники на сумму свыше 17 миллиардов рублей в различных регионах. У нижегородских производителей появится больше возможностей по продвижению своей продукции в магазинах группы X5. В Нижегородской области X5 заключили соглашение о социальном и экологическом партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что отдельный блок работы по соглашению будет посвящен поддержке нижегородских производителей и продвижению продукции локальных брендов и фермерских хозяйств в сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». На сегодняшний день в торговых сетях группы X5 представлена продукция 116 производителей Нижегородской области. НБД Банк предлагает предпринимателям специальные условия расчетно-кассового обслуживания в рамках акционного тарифа на все лето. Предложение позволяет компаниям оптимизировать расходы на банковское обслуживание и направить больше ресурсов на развитие бизнеса. Среди ключевых условий предложения – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, возможность получить третий месяц обслуживания бесплатно, бесплатное подключение к системе интернет-банк. Для компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Подключение доступно до конца лета. Подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый
7: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

0: вами радио «Рандеву». Это «Карнавал из солдатов». Когда-то это были Т9. Вот вам новая версия песни, которую мы сами любили еще в 90-х. Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Это старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Сегодня Всемирный день ветра. Если для вас это важно, то давайте это отметим. Ну, еще один хит из фильма Алексея Балабанова «Брат». Вы гангстеры? Нет, мы русские.
1: Are you a gangster?
2: Вы гангстеры?
3: No, brother.
2: Нет, мы русские.
0: The Hit Roof на радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередных изменениях движения на Амбурском мосту. О том, как идет ремонт дороги у Мызинского моста. Также в этом выпуске о ситуации с бензином в городе. На Новом Амбурском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Амбурскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Амбурского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: На эти 7 июньских дней нейросеть Яндекса прогнозирует небольшое похолодание. Днем будет плюс 20, плюс 25 градусов, по ночам 14-17. При этом придут небольшие, но частые дожди.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». 17.10 точное время. Sacrifice, самопожертвование. Сэр Элтон Джон, известный во всем мире как Элтон Джон, рожденный как Реджинальд Кеннет Дуайт. Такое настоящее имя, но Элтон Джон, разумеется, псевдоним, но я уверен, что именно это имя и стало настоящим и родным для Элтона Джона. 79 лет, ему выдающийся пианист, мелодист, вокалист. Последнее время проблемы со здоровьем, и глаз один почти не видит, и падал, ломал бедро. Тем не менее, я смотрю в расписание, Элтон Джон собирается вернуться к концертной деятельности в начале следующего года. По крайней мере, уже заявлены его концерты, начиная с 2 января. Пожелаем здоровья этому человеку. Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Всем хорошего вечера. Оставайтесь с нами на 103.4 FM. Плюс 20 сейчас. Примерно так же и всю эту неделю. И небольшие дожди в Нижнем Новгороде практически.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Опять места нет. Ну сколько?

0: только можно.
1: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали! В России растут продажи автомобилей с пробегом. Как следует из данных Автостата, в мае продано на 7% больше БУ автомобилей, чем год назад. Средняя цена такой машины составила 1 190 000 рублей, на 6% больше прежнего. Импорт по сравнению с 2025 годом упал на 5%. Чаще всего в мае в Россию ввозили БУ модели Toyota. Цены на такси по России летом могут вырасти в среднем на 10-20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. Заметнее всего это будет в крупных городах. Планируемое подорожание связали с падающей рентабельностью таксопарков, а также с нехваткой водителей. К концу года стоимость поездок может вырасти до 30%. Старт продаж обновленного бренда «Волга» в России намечен на 19 июня. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева. По ее словам, в этот день по всей стране должны открыться около 30 дилерских центров. Напомню, представлены будут три модели. Самая доступная из них будет стоить от 2,7 миллиона рублей. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

17:20. И снова стали так красивы ее глаза. Марсу нужны любовники на 103.4 FM. Друзья, давайте поговорим о футболе, потому что это главная тема июня и начала июля. Чемпионат мира по футболу. Мексика, Канада, США. Россия не играет, да, мы сожалеем. Большая политика не дает нам такой возможности, но тем не менее, футбол остается спортом номер один в мире для меня, для человека, который болеет с 7 лет, а это уже почти 47 лет стажа. Да. Испания, Кабо-Верде сегодня в 19:00, успеем посмотреть. Испанская сборная фаворит, но очевидный. Звездная команда Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Педри, Гави, ну и там, в общем, там целый список, конечно, футболистов. Один другого краша, вне всякого сомнения, имеет все шансы на чемпионство. Сегодня в 22 играет Бельгия с Египтом, тоже две звездных команды. Бельгия — это Лукаку, это Кевин Де Брюйне, видимо, последний его чемпионат. Египет — это Мохамед Салах, это Мармуш, тоже настоящие звезды. А ночью Саудовская Аравия, Уругвай и Иран, Новая Зеландия. Интересные сегодня матчи, давайте понаблюдаем. Но уж точно испанцев и бельгийцев можно захватить еще до ночи. Я на это надеюсь и собираюсь посмотреть. Татьяна Ткачук, «Моя Мишель», далее в нашем эфире песня «Иногда» при участии живого хора.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Генри Самуэль, известный в мире всем как Seal, один из самых больших хитов, Kiss from a Rose. Ты моя сила, мое удовольствие и моя боль, и все это в одном флаконе. My power, my pleasure, my pain. Британский певец, автор песен, 3 премии Грэмми, так на всякий случай у этого человека. Ну и, конечно, один из самых романтичных музыкантов и известный еще как экс-муж Хайди Клум. У них, кстати, очень красивые дети. Добрый вечер, друзья, здравствуйте. С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». В студии с вами Руслан Станчев. 6 баллов, я вижу, фиксирую сервис Яндекс.Пробки. Желтая зона, но, видимо, дальше не опустимся, если, конечно, не испортится погода, хотя такие версии возможны. Синоптики обещают нам сегодня плюс 20, но ночью плюс 12. Осадки возможны. Возможны, но это не точно. Вся неделя плюс 20, к концу недели плюс 22. И практически каждый день синоптики обещают нам с вами небольшой дождь.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», это ансамбль «Underwood». Когда-нибудь. Совсем скоро Джонни Кэш, Бон Джови. Да, это классика мировой музыки, вне всякого сомнения, как и эта песня, которая уже звучит. Джакоб Дилан, сын великого Боба Дилана, его ансамбль «Wallflowers».

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщик ООО «СЗ Воровского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
8: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
9: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
10: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости на радио «Рандеву».
11: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто любит купаться под дождем. Информация о текущей стоимости бензина и дизеля в Нижнем. Но вначале информация о наличии топлива на заправках. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. На Новом Борском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Борскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомним, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Борского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На эти 7 июньских дней Россети Яндекса прогнозируют небольшое похолодание. Днем будет плюс 20, плюс 25 градусов, по ночам 14-17. При этом придут небольшие, но частые дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

18.08, друзья, мы с вами на экваторе июня, сегодня 15 число, 18.08, завершен официальный рабочий день, поздравляю вас с этим, понедельник всегда непросто, особенно после длинных выходных, но я надеюсь, я даже уверен, что вы быстро адаптировались, вкатились в нормальный темп, в ритм, в свой график, решаете свои задачи эффективно, успешно, ярко, так что люди вокруг вас счастливы. Я Руслан Станчев, я счастлив быть с вами здесь на 103.4 FM. Это частота старейшей радиостанции России, радио «Рандеву». Blur в начале часа, Girls and Boys, классика мировой музыки начала 90-х, 94-й, если быть точным. Совсем скоро Тициано Ферро, Робби Уильямс, Исаак Натингейл и Сироткин, а также Дельфин и Саша Алмазова. Прямо сейчас Супермен Лавер.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

композиции «Полюса» на радио «Рандеву». Исаак Натингейл, один из дуэта «Triangle Sun», это его сольная работа, вообще он давно уже в сольной карьере. Мне кажется, это одно из качественных произведений того, что он сделал за последнее время. Ну и просто это очень хорошо сделанная музыка, это правда. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Давайте поговорим о погоде, потому что она интересует нас очень, особенно летом, да. Плюс 21 градус сейчас. Завтра плюс 20, вообще всю неделю плюс 20, плюс 21, и вероятность небольших дождей тоже очень высокая. 4 балла на улицах Нижнего Новгорода, пробки, можно спокойно двигаться домой. Сироткин дали в нашем эфире песня «Облака» на 103.4 FM.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Друзья, не оставайтесь в одиночестве. Мы всегда с вами. Если у вас что-то с настроением, включайте нашу музыку. Музыка всегда спасает. Поверьте мне, я с момента рождения окружен музыкой, живу ей, работаю с музыкой. Это часть моей жизни важнейшая. И разная музыка на разных этапах жизни делала меня только лучше. Надеюсь, вас тоже, тем более, что я знаю, многие из вас с нами очень давно. Старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Меньше чем через месяц, 14 июля, мы отметим 34 года с момента основания. Это, конечно, для новейшей России фантастическая, конечно, дата. Но мы считаем себя еще очень бодрыми, свежими, молодыми. Я уверен, вы тоже нас поддерживаете. Я Руслан Станчев, прощаюсь с вами до пятницы. Благодарю вас за внимание и оставляю вас с потрясающей музыкой.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

aim to be better. Radio Rendezvous. Radio Superstar.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Предложение действует до 30 июня 26-го.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередных изменениях движения на Амбургском мосту. О том, как идет ремонт дороги у Мызинского моста. Также в этом выпуске о ситуации с бензином в городе. На Новом Амбургском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Амбургскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомним, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Амбургского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Песечное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: На эти 7 июньских дней нейросети Яндекса прогнозируют небольшое похолодание. Днем будет плюс 20, плюс 25 градусов, по ночам 14-17. При этом придут небольшие, но частые дожди.
8: слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Бизнес-среда на радио «Рандеву».
3: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Рандеву». В эфире программа «Бизнес-среда». И у нас сегодня в гостях генеральный директор компании ТВП «Электроникс», бренд «Зонт» Валерий Терехов. Валерий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Валерий, мы в первой программе, при первой встрече в этом году поговорили про управляемый дом и умный дом. В чем разница этих понятий, каковы оттенки. И так или иначе затронули очень важное для всех, кто задумывается о своем комфорте, комфорте своей семьи. А как на деле происходит? Какие есть реальные ситуации, когда зонт, когда умная автоматика выручает? И мне кажется, если мы пару-тройку вот таких, не нравится мне это слово кейсы, но все же ситуаций, случаев, опытов из реальной жизни расскажем, будет наглядно и понятно.
4: Ну, опыты, как сказал великий Пушкин, опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. Поэтому вот у нас все, что мы собираем, а мы работаем со всей России, во всех регионах, и в новых сейчас регионах уже есть партнеры, кто улучшает жизнь людей при помощи оборудования зонт. Вы спрашиваете про реальные кейсы, они настолько разнообразны. У нас в программе лояльности больше 5000 монтажников, и каждый из них для того, чтобы у него был профиль открыт для заказчика, размещает свои проекты, которые он делал. А проект как рождается? У человека возник запрос. Ну вот как мы рекомендуем, если про реальные кейсы, про реальный опыт. Я предлагаю заказчику выделить на это время. Сесть и написать, что ему не нравится, что он хочет улучшить, изменить. Ну, например, счета большие за электричество или счета большие за отопление.
3: Держать все под контролем.
4: Это нравится, держать под контролем.
3: А, не нравится.
4: А не нравится, что неуправляемая система. Много коробочек, помните первый выпуск?
3: Да,
4: много коробочек, я хочу их объединить, пожалуйста. Я хочу, чтобы моя система полива не поливала по расписанию, а поливала, когда надо. То есть, когда прошел дождь, не поливала. Когда влажность высокая, не поливала. А вот когда нужно, я ему скажу, какие данные, или мне подскажет монтажник, тогда и сделать. Или система снеготаяния очень популярной становится. Вот особенно после этой зимы мы заметили возросшие запросы.

0: на систему снеготаяния. У нас есть партнеры, которые только этим занимаются. Только системой снеготаяния. Дорожки, входные группы, крыши, ливневые системы. Ливневые, правильно говорю?
1: Да.
0: Ливневые системы. Ну, много что можно. Есть даже люди, но они скорее исключение, чем правило, которые подогревают при помощи систем таких корни деревьев, чтобы не померзли, потому что он откуда-то привез ценный,
1: вот это да.
0: ценный абрикос, еще что-то такое нравится людям, ну, нравится детям, семье. И это особая забота. И вот вместе с системой снеготаяния прокладывают водотрубную систему в корне. Это вот про необычные кейсы вы говорили. Вот есть, например, такая тема. У нас есть кейсы, когда парники и теплицы. Потому что проветривание, влажность, полив, температурный режим, прочее, тоже важная тема. Могу рассказать, вот я начал вам говорить на прошлой, по-моему, программе, если я правильно помню, про нашего сотрудника.
1: Да, да, да.
0: Мы ему говорили: Паша, вот ты ставишь самое простое устройство. Нет, я хочу сам, я не хочу никого привлекать, я хочу сам руками собрать. Он не имеет опыта монтажа, у него просто есть нормальный IQ, хочется сказать.
1: Ну, пытливый ум.
0: Ну, пытливый ум, да. Он просто все сделал, как по руководству требуется. Ему понадобится полтора часа, и все, у него установлено приложение. Он с телефона все видит. Он подключил температурный датчик, он подключил котел. Но он взял самый простой наш прибор, который управляет котлом. Ну, и можно радиомодуль подключить и датчик радио поставить, чтобы провода не тянуть. А мы ему говорили, поставь сразу чуть продвинутый прибор, что ли, из другого ценового сегмента, но у него возможностей больше. Вот сейчас он этот прибор снимает, ставит соседу, а себе берет продвинутый прибор, где он может уже разделить зоны, подключить разные насосы, ну, или группы, и он уже может управлять водой горячей, он может управлять котлом, он может управлять насосом скважины, он может управлять температурным режимом и датчиком открывания дверей. Он будет видеть, что у него все нормально, объемный датчик движения работает вот так. Он, кстати, посчитал, вот мы с вами говорили, экономия важная, да, он посчитал в два раза меньше, 42% экономии получил за счет того, что поставил самый простой прибор, не деля вот это, просто меняя установленные режимы. Три режима: комфорт, эконом и лето. И все. И вот когда ты снижаешь температурную нагрузку на сам дом, у тебя экономия получается сама. Еще есть интересные, например, кейсы. Ну, вот у нас много монтажников, свыше 5000 в программе лояльности. И некоторые монтажники говорят: господи, поставил нормальную автоматику зонд, стал хорошо спать. Перестали мне звонить мои заказчики. Что-то моргает, что-то происходит, что-то не то. Я могу легко на удаление, на сервисе посмотреть, что происходит, изменить, если нужно, или успокоить заказчика. Не волнуйся, все нормально, все идет как надо, не переживай, отдыхай спокойно. Или, например, когда наше оборудование говорит, что-то не то, приходит пуш, приходит смс, звонок можно наладить, тебе звонок пройдет, напишешь, звонит зонд. Ни при каких ситуациях мы не рекомендуем игнорировать вот эту штуку, потому что, скорее всего, в системе что-то и нужно найти это узкое место, по которому ругается автоматика, что где-то несоответствие, где-то есть короткое замыкание или еще что-то такое. Нужно это выяснить и исключить. И тогда вы будете спокойны. И у нас есть несколько примеров, что люди, игнорирующие такую тему, потом были вынуждены вкладывать дополнительные деньги в том, что исправлять то, на что автоматика обращала внимание. А он говорил: мне дополнительные вот эти сообщения не нужны, они меня раздражают, убери. Мы рекомендуем разбираться и на всех обучениях монтажников. Мы говорим: ребята, пожалуйста, не игнорируйте эту схему.
1: А если говорить о ваших масштабах, потому что вы упомянули, что больше 5000 монтажников по
0: всей... Это только в программе лояльности.
1: Только в программе лояльности.
0: Только в программе лояльности.
1: А их так получается гораздо больше.
0: В Российской Федерации?
1: Да.
0: Ну, я вам скажу, порядок 60 тысяч. Вот, по моему мнению, где-то от 50 до 60 тысяч монтажников, которые есть в России, кто работает на инженерном рынке. А Москва, это может быть 10-12 тысяч.
1: Огромные цифры.
0: Да, но попробуйте как заказчик найти сертифицированного и не того, который ты делал, я видел, как делают, и типа сделает, а тот, который производитель подтвердил. Вот в программе лояльности есть то, что мы подтвердили. Там даже рейтинги есть. Если вы задаете географию, например, Ленинградская область, сам Санкт-Петербург нет, а вот Ленинградская область, причем задаете Выборгский район, он вам даст монтажника, выдаст, где будет фотография. Мы рекомендуем фотографии, потому что, ну, есть еще личностный выбор, что ли.
1: Конечно.
0: Да? У кого на аватарке лисичка, мы говорим, ребята, вас, скорее всего, не выберут, потому что выбирают лицо и потом смотрят соответствие, тот ли не тот. А когда видит зонт, рекомендует, все это... Мы связываемся с монтажником, когда получаем данные. Возьмешь такой объект? Возьму. Тогда даем данные клиенту, они созваниваются, договариваются, и мы в этом случае... Поэтому вот найти человека, который тебе хорошо сделает, мы увидели, что в этом тоже есть запрос. А если есть запрос, мы обязаны, как производители, это закрыть эту нишу, эту тему, потому что это напрямую влияет на продажи. Мы же понимаем, произвести это еще не все.
1: Конечно.
0: Нужно доставить до потребителя, потребителю это установить, а потом потребитель доволен. И тогда мы получаем так называемый эффект кругов на воде. Мы же не даем рекламу нигде, а продажи у нас 20% в год растут, несмотря на сложную ситуацию, которая есть сейчас на рынке.
1: Валерий, а вопрос вот какой. Если такая большая страна, такое большое количество регионов, есть ли корреляция, умное слово вспомнил,
0: шикарно,
1: по запросам в зависимости от географической точки? Ну, я не знаю, запросы в Владивостоке, они вот такие. А где-нибудь Иркутск, Байкал, Сибирь, там, да, пожалуйста, Урал здесь, Поволжье, такие запросы. На юге отоплением никто не занимается, не подключают, потому что там и так тепло. Но это условно, конечно.
0: Мы тоже так думали, что на юге. Мы считали, что, например, Узбекистан более горячая страна, чем наш юг. Там отопление, ну, типа никому не нужно. Ничего подобного. Там выпадает снег, в Ташкенте выпадает снег. Мы вот были на командировке месяц назад, и нам говорят, вам повезло. Вот на прошлой неделе тут снег лежал. Мы приехали, солнце припекает голову, все дела. Вот мы сейчас говорим о чем. Действительно, мой ответ будет таков. Разница есть. И она иногда существенна. Например, Иркутск. Очень большие расстояния. Мы не говорим только Иркутск, где Байкал, вот даже сам Байкал, там протяженность большая. И поэтому там первое, это надежность. Второе, они хотят очень высокую точность температуры, если говорят, если уж управлять, то управлять очень высокой точностью. Да, очень интересная у них схема, если говорить про Иркутск. Электрический котел — это основной источник, а газовый, который на баллоне, это дополнительный источник. Если что-то произошло с электрическим...
1: Подстраховка.
0: У них всегда есть основной и резервный источник отопления. Вот там. И поэтому изделия наши должны работать с двумя видами, а лучше тремя видами котлов. И они ставят твердотопливный как дополнительный, электрический как основной.
1: Газовый резервный.
0: Газовый резервный. И там нужно оборудование, которое с тремя источниками работает. Причем с основным источником он желательно, чтобы работал по цифровой шине, чтобы можно было считывать многие параметры, чтобы можно было видеть код ошибок, если вдруг чего-то. Возьмем, например, Якутск. И схожий с ним тоже можно, например, взять Салехард и Верхоянск. Хотя это такие для нас здесь сидящих очень далекие. Но могу сказать, в чем разница. Они хотят видеть, есть ли у них вообще электрическое питание сейчас на источнике. Ну, то есть идет электрическое питание или не идет. Вот помимо того, что там есть газ, ну, в том же Якутске, например, они хотят еще видеть, что есть электричество. Помимо того, что по цифровой шине управляем газовым котлом, повесили как электрический, как резервный, они хотят видеть, что еще есть электричество. Нет электричества, что делать? Почему? Минус 50, быстренько кончилось электричество, газовый котел не работает, электрический не работает. Мне подрываться, бежать быстро? Насколько быстро? понимаете, мы смотрим, что происходит с этим, электричества нет, а что произошло, как быстро падает температура, успею ли я решить вопрос или там что. Поэтому вот по разнице понимаете, да, или юг, например, кондиционирование. Более важная тема, и даже отопление решают при помощи кондиционеров. А многие на юге, ну, там не так хорошо с газом, как мы себе представляем, потому что и твердотопленные котлы можно не везде использовать, хотя, ну, условно говоря, в предгорных районах это нормальная схема. Но, тем не менее, вот у них кондиционирование, комфорт между улицей и помещением – это важная штука. Мы сделали инфракрасное управление кондиционирование, мы можем задавать температуру, выключать кондиционеры, включать кондиционеры, задавать температуру с приложения с нашего. Поэтому это вот такое... В Якутске никакое кондиционирование. Ну, это та неделя, когда у них жарко, они просто радуются жизни, и все. Поэтому мы со всеми регионами работаем, мы понимаем, что нужно. Мы разные обучающие семинары делаем. Для центральной части одни, для южных другие. Для Сибири и Дальнего Востока третий. Разные проекты показываем, разные схемы монтажа. Ну, например, в том же Иркутске мы увидели проект, когда на корабле стоит зонт. На корабле стоит. Да, на корабле стоит зонт. Топится при помощи электрокотла внутренняя система. При швартовке, когда там происходят какие-то ремонтные работы, они на нем живут, и они управляют при помощи зонта, но они при этом могут уезжать, но все равно контролировать ситуацию, что происходит. Вот, например, такая тема.
1: Здорово. Валерий, я, знаете, о чем сейчас подумал? Что вы избрали для себя и своей команды очень интересный способ путешествовать по нашей стране и узнавать людей через их запросы.
0: Это да. Вы знаете, у меня даже сотрудники, не все, но многие говорят, что мы посмотрели страну совсем с другой стороны, чем мы приехали бы. Ну вот приехали вы на Байкал, вы приедете в Листвянку, вы помочите ноги в Байкале, вас свозят куда-то, вы там корюшки поедите, соберетесь и уедете обратно. Вы что видели? А тут вы видите инженерную систему, людей, которые там живут. Вам организуют места, которые они любят, а не те, куда водят
1: туристов.
0: Это совсем разные штуки. Ну, я когда был в Китае, я был в местах, где нет туристов. Я видел рынок, я люблю рынки, в принципе. Ну, не в смысле закупаться, а в смысле я понимаю, чем отличается менталитет людей от того, как устроен рынок. Да, и когда я на китайском вот таком рынке был, когда рыбки 2 сантиметра целый лоток, 4 сантиметра целый лоток, 6 сантиметров. Мы-то выкидываем, а они сушат, вялят, и они это едят как семечки. И у них вот ряд, и они там замечательно себя чувствуют. Поэтому многие сотрудники говорят, мы посмотрели страну, и только за это огромное спасибо зонту. А плюс еще мы осчастливили большое количество людей, которые получили комфорт, экономию, удобство, управляемость. То, о чем мы говорили в одном из выпусков, это вот непередаваемая штука.
1: Валерий, огромное вам спасибо за то, что открываете для себя и для нас страну вот с таких ракурсов. Мне кажется, это важно узнавать людей и понимать, как помочь им в зависимости от того, где они проживают, какие у них есть те или иные традиции, образ жизни. Я думаю, что в следующих выпусках мы поговорим еще и о тех как раз сотрудниках компании Zond, TVP Electronics, которые помогают это сделать, потому что важно понимать, как они мыслят, что они делают.
0: Сотрудники?
1: Да, конечно. Сотрудники и вот те самые люди, которые находятся в программе лояльности, да, потому что вы тоже их знаете. Я думаю, что это заслуживает отдельного выпуска. А пока благодарю вас за то, что вы с нами.
0: Да, за то, спасибо, что вы здесь. Что пригласили. Мне очень приятно быть здесь. Спасибо.
1: У нас в гостях в рамках программы «Бизнес-среда» генеральный директор компании TVP Electronics, бренд «Зонд» Валерий Терехов. Мы продолжаем эфир.
2: «Бизнес-среда» на радио «Рандеву». Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
3: Продолжайте слушать.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I think I'm falling in love. That's new.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».
1: Был вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи в такси они курили, а музыка была словно из прошлого века, и любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз.

ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тела мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз, то ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он уехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Но вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто любит купаться под дождем. Информация о текущей стоимости бензина и дизеля в Нижнем. Но вначале информация о наличии топлива на заправках. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. На Новом Борском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Борскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Борского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: только имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб ГМК-62. Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередных изменениях движения на Амбургском мосту. О том, как идет ремонт дороги у Мызинского моста. Также в этом выпуске о ситуации с бензином в городе. На Новом Амбургском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Амбургскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Амбургского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: На эти 7 июньских дней нейросети Яндекса прогнозируют небольшое похолодание. Днем будет плюс 20, плюс 25 градусов, по ночам 14-17. При этом придут небольшие, но частые дожди.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: вашей любимой музыки. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. В России растут продажи автомобилей с пробегом. Как следует из данных Автостата, в мае продано на 7% больше БУ автомобилей, чем год назад. Средняя цена такой машины составила 1 190 000 рублей, на 6% больше прежнего. Импорт по сравнению с 2025 годом упал на 5%. Чаще всего в мае в Россию ввозили БУ модели Toyota. Цены на такси по России летом могут вырасти в среднем на 10-20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. Заметнее всего это будет в крупных городах. Планируемое подорожание связали с падающей рентабельностью таксопарков, а также с нехваткой водителей. К концу года стоимость поездок может вырасти до 30%. Старт продаж обновленного бренда «Волга» в России намечен на 19 июня. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева. По ее словам, в этот день по всей стране должны открыться около 30 дилерских центров. Напомню, представлены будут три модели. Самая доступная из них будет стоить от 2,7 миллиона рублей. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слова и почему они меня так задевают. И что? Что во мне происходит, когда я слышу эти звуки, эти слова? А эти слова, может быть, вообще

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвертывайтесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто любит купаться под дождем. Информация о текущей стоимости бензина и дизеля в Нижнем. Но вначале информация о наличии топлива на заправках. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. На Новом Борском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Борскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Борского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередных изменениях движения на Амбургском мосту. О том, как идет ремонт дороги у Мызинского моста. Также в этом выпуске о ситуации с бензином в городе. На Новом Амбургском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Амбургскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Амбургского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Песечное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто любит купаться под дождем. Информация о текущей стоимости бензина и дизеля в Нижнем. Но вначале информация о наличии топлива на заправках. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. На Новом Борском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Борскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Борского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске пара предупреждений для жителей области. Пара предупреждений для водителей на нижегородских дорогах. Но вначале о том, что Нижний снова примет большой футбол. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями – 21%. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто любит купаться под дождем. Информация о текущей стоимости бензина и дизеля в Нижнем. Но вначале информация о наличии топлива на заправках. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. На Новом Борском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из

0: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

вышли куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередных изменениях движения на Амбургском мосту. О том, как идет ремонт дороги у Мызинского моста. Также в этом выпуске о ситуации с бензином в городе. На Новом Амбургском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Амбургскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Амбургского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе